0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Команда в Ростикс — это когда «я» быстро превращается в «мы». Подменили, подсказали, поддержали, и вот уже сложная смена проходит легче. Здесь каждый важен, и каждый усиливает другого. Это и есть синергия, когда вместе быстрее, спокойнее, а результат круче. А еще, когда можно пошутить в самые напряженные моменты, и станет легче. Не забывай признавать коллег, благодарить их. Отправляй приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через сайт chicken.fm.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Жарков Константин, я директор ресторана Пуршева Ростикс. У нас команда, большей части, это друзья-коллеги. Естественно, мы можем собраться после работы. Во время работы мы можем друг другу пошутить, где-то там посмеяться. Это, естественно, работа, мы всегда так работаем.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и не забываем.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. Сегодня нас ждет жаркий фронт со стороны фритюра. Температура стабильна, плюс 170 к загрузке, с легким ощущением, что успеем все. В утренние часы, возможно, легкая туманность менеджера в глазах до первой партии кофе. Но уже в середине смены видимость просто отличная. Видим заказы наперед и двигаемся четко по курсу. Собрали, выдали, улыбнулись и подарили купон, оставаясь с нами. Днем ожидается плотный поток осадков из заказов, местами переходящий в ливень из баскетов и бургеров. На первой линии повышенное давление, но держим стабильный климат, поддерживаем друг друга, подхватываем станции и не даем очередям образовывать заторы. Замечена высокая скорость перемещения сотрудников. Синоптики подтверждают, это не ветер, это наш менеджер смены уже на другой станции помогает. Возможны вспышки юмора у кассы и на сборке. Кратковременные, но крайне полезные. Полезный для общего настроения. К вечеру прогнозируется пик транзакций и рост товарооборота до уровня. Мы это сделали. Усталость может слегка накапливаться, поэтому рекомендуются короткие перекусы энергии и взаимная поддержка. Летний сезон официально объявляется периодом высокой активности. Больше гостей, больше заказов, больше поводов гордиться своей командой. Держим темп, сохраняем позитив и помним, в любой погоде главное работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люс Виктория. На радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Ростикс.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. О, не плачь, Анастасия.

Weekend FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: одну.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
2: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
2: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
2: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, салют, на связи Chicken FM. Сегодня вторник, и это уже про движение. Вкатился в неделю и пошел рабочий процесс. И знаешь, что интересно? Когда ты ловишь ритм, все начинает складываться проще. Меньше суеты и больше четкости. Добавь к этому музыку, нормальную команду рядом, и день уже выглядит по-другому. В общем-то, все у тебя есть для идеальной рабочей смены. Chicken FM, люди вокруг. Так что смело продолжай свою самую идеальную рабочую смену.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Жарков Константин, я директор ресторана Пуршева Ростикс. Я свою работу люблю за то, что меня могут всему обучить. Я в должности директора недавно, но даже за эти пару месяцев, что я в должности директора, я уже очень много понимаю в финансовых планах, в планах отчетности, это лично для меня. Ну и, естественно, работа с коллективом, с людьми, с гостями. Это общение, это какие-то дополнительные вызовы, особенно когда у нас начинается запара, и ты понимаешь, что для тебя это вызов, на что ты способен, что ты сможешь сделать сам, либо как ты можешь делать с командой.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростик и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Наш коллектив и руководство ресторана выражают особую благодарность за скорость, выдержку и чистоту на станциях, а именно сотрудникам Чернышову Владимиру, Нестерову Александру, Луневой Елене, Скирпичниковой Кире и Фараховой Диле, а также Кирмухаметовой Дине. Вы наша скорость, вы наш позитив, вы просто лучшие. Оставайтесь всегда такими же позитивными, скоростными и добрыми.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Nine brown eyes.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, в эфире Чикен FM, и у нас тут не только работа, но и творчество. Есть рубрика «Музыка нашей команды», когда в эфире звучат треки наших сотрудников. Если ты пишешь музыку, поешь, исполняешь, делаешь биты, отправляй свое творчество нам на почту radiosobaka.chicken.fm. Есть правило, нужно написать подводку, но в итоге ты реально можешь услышать себя в эфире, и это, несомненно, крутое ощущение.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Гончарова Вероника, в ресторан «Железнодорожный Москва», директор ресторана. Мы хотим привлечь новые транзакции для нашего ресторана, чтобы вырасти из товарообороте и привлечь новых гостей к нам.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. Сегодня нас ждет жаркий фронт со стороны фритюра. Температура стабильна, плюс 170 к загрузке. С легким ощущением, что успеем все. В утренние часы, возможно, легкая туманность менеджера в глазах до первой партии кофе. Но уже в середине смены видимость просто отличная. Видим заказы наперед и двигаемся четко по курсу. Собрали, выдали, улыбнулись и подарили купон. Оставайся с нами. Днем ожидается плотный поток осадков из заказов, местами переходящий в ливень из баскетов и бургеров. На первой линии повышенное давление, но держим стабильный климат, поддерживаем друг друга, подхватываем станции и не даем очередям образовывать заторы. Замечена высокая скорость перемещения сотрудников. Синоптики подтверждают, это не ветер. Это наш менеджер смены уже на другой станции помогает. Возможны вспышки юмора у кассы и на сборке. Кратковременные, но крайне полезные. Для общего настроения. К вечеру прогнозируется пик транзакций и рост товарооборота до уровня. Мы это сделали. Усталость может слегка накапливаться, поэтому рекомендуются короткие перекусы энергии и взаимная поддержка. Летний сезон официально объявляется периодом высокой активности. Больше гостей, больше заказов, больше поводов гордиться своей командой. Держим темп, сохраняем позитив и помним, в любой погоде главное работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люс Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM.

0: Personal VIP
1: Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Вот иногда день делает не задачи, а люди рядом. Один человек пошутил, и уже легче. Кто-то поддержал, и ты идешь дальше быстрее. Вот из этого и складывается настоящая команда. Так что сегодня давай каждому окажем чуть больше внимания, чуть больше позитива, и обязательно дадим 5 кому-нибудь рядом.

0: Команда. Большое сердце.
1: Меня зовут Гончарова Вероника, ресторан «Железнодорожный Москва», директор ресторана. У нас установлены вообще шарики для детей в зале, мы их раздаем. И мы участвовали в «Елка добра», которая была у нас детям в детский дом, собирали на подарки.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта. Ростик Стайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Наш коллектив и руководство ресторана выражают особую благодарность за скорость, выдержку и чистоту на станциях, а именно сотрудникам Чернышову Владимиру, Нестерову Александру, Луневой Елене, Скирпичниковой Кире и Фараховой Диле, а также Кирилмухаметовой Дине. Вы наша скорость, вы наш позитив, вы просто лучшие. Оставайтесь всегда такими же позитивными, скоростными и добрыми.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

хороший настрой со мной. Когда на небе я стал время, я сын и я, хороший настрой всегда со мной. Когда на небе я стал время,

время, если не я. Хороший настрой со мной, когда на небе ясно время, если не я. Хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Канал «Я в Ростикс» — это как закулисье, только без пропуска. Все самое интересное про сотрудников и для сотрудников. Мемы, реальные истории и атмосфера, которую сложно объяснить, но легко почувствовать. Подписывайся в Телеграм или Макси, где тебе удобнее. И не забудь закинуть ссылку коллегам. Кстати, все переходы есть на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
1: Меня зовут Гончарова Вероника, ресторан «Железнодорожный Москва», директор ресторана. Есть, например, постоянный гость, который приходит в понедельник по пятницу, заказывает у нас обидно американо, ножки, и постоянно там общается то с зальницей, там уже такая дружеская волна идет. И, соответственно, все остальные сотрудники тоже поддерживают как бы с постоянными гостями.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. И внутренний эфир пожеланий для тех, кто сегодня делает наши рестораны живым, собранным и по-настоящему рабочим местом. Менеджерам смены сегодня достается главная роль – дирижер процессов. Пусть день будет у вас без лишних сюрпризов в стиле «А давайте срочно все поменяем», зато с четким ритмом, когда все идет по плану, а план сам себя уважает. Пусть экран заказов не устраивает драму. Сотрудники вовремя оказываются там, где нужно, они вечно пропадают попить. А единственные экстренные ситуации будут из разряда «что-то слишком хорошо пошло», даже подозрительно спокойно. И пусть к концу смены остается не усталость, а легкое чувство. Да, мы это уверенно сделали. Ребятам на раздаче отдельный респект и пожелания спокойной уверенности. Пусть гости сегодня будут в настроении. Мне тоже, что и у другого гостя, но без острова. А очередь двигается так, будто она заранее договорилась не создавать проблем. Пусть терминал не зависает в самые философские моменты, а фраза «третий соус подарок» звучит чаще как магия увеличения хорошего настроения, а не как технический вопрос. И пусть каждый чек будет не просто транзакцией, а маленькой победой над хаосом. Кухни, уважение и пожелание идеального баланса между скоростью и качеством. Пусть жаровня живет своей лучшей жизнью, а булочки не спорят с вашими перчатками, а сборка идет так слаженно, будто все это репетировали заранее. Хотя мы все знаем правду. И пусть легендарная фраза «Где мой шеф-сэндвич? Я же его отдавала» сегодня звучит как редкое явление из учебников по теории обслуживания, а не как постоянный саундтрек смены. И, конечно, всем вместе я желаю легкости. Пусть любые пиковые часы превращаются в просто занятый, но управляемый режим. Пусть локальные шутки рождаются сами собой между заказами, а командная фраза «Держим темп» звучит не как давление, а как поддержка. В эфире была Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И я желаю вам хорошей смены, ровного потока и ощущения, что все сложное сегодня почему-то получилось проще, чем обычно.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: На связи.
1: Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Меня зовут Конохов Андрей Викторович, я начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений Тайшетской анодной фабрики. Дорогие специалисты по охране труда, спасибо вам за то, что вы стоите на страже нашей безопасности. Мы знаем, что ваша работа часто незаметна. Пока все идет хорошо. Но именно благодаря вам мы каждый день возвращаемся домой здоровыми. Желаем вам меньше бумажной работы и больше реальных достижений, стальных нервов и понимания со стороны руководства. Пусть работа приносит только радость и чувство гордости за результат.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go.

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу Rostix. Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в Rostix. Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Rostix» в мессенджерах Telegram и Макс.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Я в Rostix. Зажигаю с командой Chicken FM.
3: Chicken FM.
2: Let's go!

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс.

0: FM.
1: Лига Роста открывает двери, и да, это тот случай, когда стоит зайти. С 1 мая по 1 июня подавайте заявку на портале Академия и попадайте в игру, где прокачка скиллов идет быстрее, чем утренний кофе заказывается. Будет интересно, местами сложно, но точно не будет скучно. Все подробности ищи в каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и в Макси. Там уже кипит движ.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Гончарова Вероника, ресторан «Железнодорожный Москва», директор ресторана. У нас спокойный коллектив, и складывается в основном отношения в команде на доверии и на взаимопонимании с ребятами. То есть у нас нет никаких там границ. Можем общаться открыто друг с другом.
0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. Сегодня нас ждет жаркий фронт со стороны фритюра. Температура стабильна, плюс 170 к загрузке. С легким ощущением, что успеем все. В утренние часы, возможно, легкая туманность менеджера в глазах до первой партии кофе. Но уже в середине смены видимость просто отличная. Видим заказы наперед и двигаемся четко по курсу. Собрали, выдали, улыбнулись и подарили купон, оставаясь с нами. Днем ожидается плотный поток осадков из заказов, местами переходящий в ливень из баскетов и бургеров. На первой линии повышенное давление, но держим стабильный климат, поддерживаем друг друга, подхватываем станции и не даем очередям образовывать заторы. Замечена высокая скорость перемещения сотрудников. Синоптики подтверждают, это не ветер, это наш менеджер смены уже на другой станции помогает. Возможны вспышки юмора у кассы и на сборке. Кратковременные, но крайне полезные. Для общего настроения. К вечеру прогнозируется пик транзакций и рост товарооборота до уровня. Мы это сделали. Усталость может слегка накапливаться, поэтому рекомендуются короткие перекусы энергии и взаимная поддержка. Летний сезон официально объявляется периодом высокой активности. Больше гостей, больше заказов, больше поводов гордиться своей командой. Держим темп, сохраняем позитив и помним, в любой погоде главное работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люс Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go. Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь, чтобы в эфире заиграл именно твой трек? Это проще, чем кажется. Есть рубрика «Заказ принят». Как раз для этого она и существует. Заходи в телеграм-канал Евростикс, открывай закреп и записывай голосовое сообщение, кому привет и какую песню ставим. Далее включай Chicken FM и жди свой трек на нашей корпоративной волне.
0: Вайб в Евростикс.

0: Команда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Гончарова Вероника, ресторан «Железнодорожный Москва», директор ресторана. Я люблю эту работу за счет того, что здесь есть карьерный рост. То есть неважно, какие у тебя базовые данные, здесь всему научат. Могут подсказать вообще абсолютно любой человек, к которому ты обратишься, он тебе подскажет, поможет. И, можно так сказать, подтолкнет на развитие дальше.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит ресторану «Ростик Стролейне» от Маржоны. Передаю привет коллегам. Хочу поздравить с днем рождения женщину на лепешках. Малахат, ты лучшая. От имени Маржоны, Кати, Ани и Анзат.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в Ростике.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Rostix, ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Наш коллектив и руководство ресторана выражают особую благодарность за скорость, выдержку и чистоту на станциях, а именно сотрудникам Чернышову Владимиру, Нестерову Александру, Луневой Елене, Скирпичниковой Кире и Фараховой Диле, а также Кире Мухаметовой Дине. Вы наша скорость, вы наш позитив, вы просто лучшие. Оставайтесь всегда такими же позитивными, скоростными и добрыми.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.

0: на связи.
1: Добрый день. В Негре Юлия Витальевна, начальник отдела экологии Тышетской анодной фабрики. От имени всего коллектива хочу выразить огромную благодарность специалистам службы охраны труда. Ваша работа – это фундамент производственной безопасности. Вы обеспечиваете защиту здоровья каждого сотрудника, и мы это высоко ценим. Желаем вам профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваша работа приносит удовлетворение, а усилия всегда находят поддержку и признание.
0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Какое признание?
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Добрый день. Так начинается следующее послание в эфире Chicken.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Команда в Ростикс — это когда «я» быстро превращается в «мы». Подменили, подсказали, поддержали, и вот уже сложная смена проходит легче. Здесь каждый важен, и каждый усиливает другого. Это и есть синергия, когда вместе быстрее, спокойнее, а результат круче. А еще, когда можно пошутить в самые напряженные моменты, и станет легче. Не забывай признавать коллег, благодарить их. Отправляй приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через сайт chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Гончарова Вероника, в ресторан «Железнодорожный Москва», директор ресторана. Вот территориально управляющий Данила Ольга помогает развиваться, толкает на данный момент на территориального управляющего дальше. Она и в развитии помогает, и обучает.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины. Ростик Трамплин в Москве. Мадина передает привет директору Максиму Шувалову, моему лучшему директору, и сказать, что ты лучший в своем деле и прекрасный наставник. Ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

90-60-90. Окружили меня как звезды, да. Они меня называют босс. Под ногами моими нет ни Rolls-Royce, нет ни Mustang. Под ногами бабай и Вуйтанг. Снова стрельба.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростик» с Мега Новосибирск. И внутренний эфир пожеланий для тех, кто сегодня делает наши рестораны живым, собранным и по-настоящему рабочим местом. Менеджерам смены сегодня достается главная роль – дирижер процессов. Пусть день будет у вас без лишних сюрпризов в стиле «А давайте срочно все поменяем», зато с четким ритмом, когда все идет по плану, а план сам себя уважает. Пусть экран заказов не устраивает драму, сотрудники вовремя оказываются там, где нужно, они вечно пропадают попить, а единственные экстренные ситуации будут из разряда «что-то слишком хорошо пошло», даже подозрительно спокойно. И пусть к концу смены остается не усталость, а легкое чувство. Да, мы это уверенно сделали. Ребятам на раздаче отдельный респект и пожелания спокойной уверенности. Пусть гости сегодня будут в настроении. Мне тоже, что и у другого гостя, но без острого. А очередь двигается так, будто она заранее договорилась не создавать проблем. Пусть терминал не зависает в самые философские моменты, а фраза «третий соус подарок» звучит чаще как магия увеличения хорошего настроения, а не как технический вопрос. И пусть каждый чек будет не просто транзакцией, а маленькой победой над хаосом. Кухни, уважение и пожелание идеального баланса между скоростью и качеством. Пусть жаровня живет своей лучшей жизнью, а булочки не спорят с вашими перчатками. А сборка идет так слаженно, будто все это репетировали заранее. Хотя мы все знаем правду. И пусть легендарная фраза «Где мой шеф-сэндвич? Я же его отдавала» сегодня звучит как редкое явление из учебников по теории обслуживания, а не как постоянный саундтрек смены. И, конечно, всем вместе я желаю легкости. Пусть любые пиковые часы превращаются в просто занятый, но управляемый режим. Пусть локальные шутки рождаются сами собой между заказами, а командная фраза «Держим темп» звучит не как давление, а как поддержка. В эфире была Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И я желаю вам хорошей смены, ровного потока и ощущения, что все сложное сегодня почему-то получилось проще, чем обычно.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чекин FM. На связи Александр Мазур. Хочу поздравить свою любимую команду с днем рождения, Ростикс. Команда Ноябрьск Драйв. Вы команда мечты. Вы самые лучшие. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chekin.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chekin _FM. Электронная почта radio@chekin.fm.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, салют, на связи Chicken FM. Сегодня вторник, и это уже про движение. Вкатился в неделю и пошел рабочий процесс. И знаешь, что интересно? Когда ты ловишь ритм, все начинает складываться проще. Меньше суеты и больше четкости. Добавь к этому музыку, нормальную команду рядом, и день уже выглядит по-другому. В общем-то, все у тебя есть для идеальной рабочей смены. Chicken FM, люди вокруг. Так что смело продолжай свою самую идеальную рабочую смену.
2: Горячие хиты.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Пономарева Екатерина, заместитель директора ресторана «Ростик» с речной Москва. Цели всегда стараемся достигать. Вместе с директором мы настраиваем, мотивируем на эту команду. Общие достижения по товарообороту, прохождение также тайного гостя, это также проверка, соблюдение всех стандартов, рост аудита и так далее, да, что именно влияет непосредственно на качество обслуживания гостей. Уже добились. Последний месяц очень тоже такой положительный был по всем показателям, то есть добились высоких результатов.
0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. Сегодня нас ждет жаркий фронт со стороны фритюра. Температура стабильна, плюс 170 к загрузке, с легким ощущением, что успеем все. В утренние часы, возможно, легкая туманность менеджера в глазах до первой партии кофе. Но уже в середине смены видимость просто отличная. Видим заказы наперед и двигаемся четко по курсу. Собрали, выдали, улыбнулись и подарили купон, оставаясь с нами. Днем ожидается плотный поток осадков из заказов, местами переходящий в ливень из баскетов и бургеров. На первой линии повышенное давление, но держим стабильный климат, поддерживаем друг друга, подхватываем станции и не даем очередям образовывать заторы. Замечена высокая скорость перемещения сотрудников. Синоптики подтверждают, это не ветер, это наш менеджер смены уже на другой станции помогает. Возможны вспышки юмора у кассы и на сборке. Кратковременные, но крайне полезные. Полезный для общего настроения. К вечеру прогнозируется пик транзакций и рост товарооборота до уровня. Мы это сделали. Усталость может слегка накапливаться, поэтому рекомендуются короткий перекус энергии и взаимная поддержка. Летний сезон официально объявляется периодом высокой активности. Больше гостей, больше заказов, больше поводов гордиться своей командой. Держим темп, сохраняем позитив и помним, в любой погоде главное работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люс Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Радиоучительница.
3: Я в Ростикс.
1: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в «Ростикс».
4: Эта песня твоя бессонница. То, что забыто, навсегда сегодня вспомнится. И до утра от меня успокоишься. А на рассвете уснешь на стен. Где

ноги, разбитые сердца. До тебя не верил сам, я обращаюсь к небесам. Я молился до тебя, после снова о тебе писал. Если спросят про боль мою, в чем причина, я не задумываясь, назову им твое имя. Я в четырех стенах, тишина пустая.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8 часов вечера. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет, салют. Ну а теперь внимание тем, кто любит быть в центре событий. Можно стать частью команды репортеров Chicken FM. Это ребята, которые рассказывают, как живут рестораны, записывают репортажи, участвуют в разных движах и первыми узнают все новости. Если хочешь попробовать, то заходи на сайт chicken.fm, оставляй заявку, и это реально шанс стать голосом нашей волны.
2: Chicken FM. Четкий бит, два

0: Команда. Большое сердце.
1: Меня зовут Пономарева Екатерина, заместитель директора ресторана «Ростик» с Речной, Москва. О людях с ограниченными возможностями, да, и в целом также, когда дети, да, приходят, там помочь отнести заказ, то есть максимально проявить лояльность, да, именно к этим гостям.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Наш коллектив и руководство ресторана выражают особую благодарность за скорость, выдержку и чистоту на станциях, а именно сотрудникам Чернышову Владимиру, Нестерову Александру, Луневой Елене, Скирпичниковой Кире и Фараховой Диле, а также Киримухаметовой Дине. Вы наша скорость, вы наш позитив, вы просто лучшие. Оставайтесь всегда такими же позитивными, скоростными и добрыми.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Я в Ростикс. На полную.
4: Amazing sound.
3: Chicken FM всегда в движении.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Просыпайся. Работа есть.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, в эфире Чикен FM, и у нас тут не только работа, но и творчество. Есть рубрика «Музыка нашей команды», когда в эфире звучат треки наших сотрудников. Если ты пишешь музыку, поешь, исполняешь, делаешь биты, отправляй свое творчество нам на почту radiosobaka.chicken.fm. Есть правило, нужно написать подводку, но в итоге ты реально можешь услышать себя в эфире, и это, несомненно, крутое ощущение.
2: Чикен FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Пономарева Екатерина, заместитель директора ресторана «Ростик» в Речной, Москва. Забота о гостях проявляется путем, конечно же, дружелюбных кассиров, их обслуживания на качество, на точность заказов. Постоянно гостей, да, тоже достаточно. Всегда знаем, что желают заказывать, и также предложения о новинках и так далее, все впечатлены хорошо.

0: все мимо.
1: Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
1: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Команда репортеров Chikin FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chikin FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск, и внутренний эфир пожеланий для тех, кто сегодня делает наши рестораны живым, собранным и по-настоящему рабочим местом. Менеджерам смены сегодня достается главная роль – дирижер процессов. Пусть день будет у вас без лишних сюрпризов в стиле «А давайте срочно все поменяем», зато с четким ритмом, когда все идет по плану, а план сам себя уважает. Пусть экран заказов не устраивает драму. Сотрудники вовремя оказываются там, где нужно, они вечно пропадают попить. А единственные экстренные ситуации будут из разряда «что-то слишком хорошо пошло», даже подозрительно спокойно. И пусть к концу смены остается не усталость, а легкое чувство. Да, мы это уверенно сделали. Ребятам на раздаче отдельный респект и пожелания спокойной уверенности. Пусть гости сегодня будут в настроении. Мне тоже, что и у другого гостя, но без острого. А очередь двигается так, будто она заранее договорилась не создавать проблем. Пусть терминал не зависает в самые философские моменты, а фраза «третий соус подарок» звучит чаще как магия увеличения хорошего настроения, а не как технический вопрос. И пусть каждый чек будет не просто транзакцией, а маленькой победой над хаосом. Кухни, уважение и пожелание идеального баланса между скоростью и качеством. Пусть жаровня живет своей лучшей жизнью, а булочки не спорят с вашими перчатками, а сборка идет так слаженно, будто все это репетировали заранее. Хотя мы все знаем правду. И пусть легендарная фраза «Где мой шеф-сэндвич? Я же его отдавала» сегодня звучит как редкое явление из учебников по теории обслуживания, а не как постоянный саундтрек смены. И, конечно, всем вместе я желаю легкости. Пусть любые пиковые часы превращаются в просто занятый, но управляемый режим. Пусть локальные шутки рождаются сами собой между заказами, а командная фраза «Держим темп» звучит не как давление, а как поддержка. В эфире была Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И я желаю вам хорошей смены, ровного потока и ощущения, что все сложное сегодня почему-то получилось проще, чем обычно.
1: Репортеры Chikin FM всегда на связи с командой. Chikin FM звучит с

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен к гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность.

0: Делаем четко, жарим музыкально.
1: Есть в Ростикс.
2: В Москве 15:00, а в Екатеринбурге.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Вот иногда день делает не задачи, а люди рядом. Один человек пошутил, и уже легче. Кто-то поддержал, и ты идешь дальше быстрее. Вот из этого и складывается настоящая команда. Так что сегодня давай каждому окажем чуть больше внимания, чуть больше позитива и обязательно дадим 5 кому-нибудь рядом.
2: Vibe Rostix.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я Шиповалова Елена Александровна, менеджер смены, город Краснодар, Ростик, Смачуги. Окей. Чтобы как заработать больше денег, да, например, это влияет скорость, качество и сервис. То есть, допустим, если мы будем отдавать быстрый заказ, четко и вкусно, то есть к нам идут гости. Чтобы негативных отзывов не было, да, например, чтобы скорость была, чтобы качество было. Для этого мы делаем там брокераж, каждый час проводим, там оценку проводим. Смотрим обязательно, как работники с гостями, то есть обязательно еще приветствуйка.
0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. Сегодня нас ждет жаркий фронт со стороны фритюра. Температура стабильна, плюс 170 к загрузке. С легким ощущением, что успеем все. В утренние часы, возможно, легкая туманность менеджера в глазах до первой партии кофе. Но уже в середине смены видимость просто отличная. Видим заказы наперед и двигаемся четко по курсу. Собрали, выдали, улыбнулись и подарили купон, оставаясь с нами. Днем ожидается плотный поток осадков из заказов, местами переходящий в ливень из баскетов и бургеров. На первой линии повышенное давление, но держим стабильный климат, поддерживаем друг друга, подхватываем станции и не даем очередям образовывать заторы. Замечена высокая скорость перемещения сотрудников. Синоптики подтверждают, это не ветер, это наш менеджер смены уже на другой станции помогает. Возможны вспышки юмора у кассы и на сборке. Кратковременные, но крайне полезные. Для общего настроения. К вечеру прогнозируется пик транзакций и рост товарооборота до уровня. Мы это сделали. Усталость может слегка накапливаться, поэтому рекомендуется короткий перекус энергии и взаимная поддержка. Летний сезон официально объявляется периодом высокой активности. Больше гостей, больше заказов, больше поводов гордиться своей командой. Держим темп, сохраняем позитив и помним, в любой погоде главное работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Rostix. Зажигаю.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека Шлехова Екатерина и Юнусова Ада, ресторана «Ростикс»,

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Канал «Я в Ростикс» — это как закулисье, только без пропуска. Все самое интересное про сотрудников и для сотрудников. Мемы, реальные истории и атмосфера, которую сложно объяснить, но легко почувствовать. Подписывайся в Телеграм или Макси, где тебе удобнее. И не забудь закинуть ссылку коллегам. Кстати, все переходы есть на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда «Большое сердце».
1: Я Шаповалова Елена Александровна, менеджер смены, город Краснодар, ростик Смачуги. Окей.
2: Бывает, ну, конечно. И животным помогаем, и деткам. То есть мы скидываем там, кто денежку скидывает, там, кто там, допустим, идет, покупает там, да, например, продукты какие-то. То есть это все есть.
0: Команда репортеров «Чикен ФМ».
3: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Наш коллектив и руководство ресторана выражают особую благодарность за скорость, выдержку и чистоту на станциях, а именно сотрудникам Чернышову Владимиру, Нестерову Александру, Луневой Елене, Скирпичниковой Кире и Фараховой Диле, а также Кирмухаметовой Дине. Вы наша скорость, вы наш позитив, вы просто лучшие. Оставайтесь всегда такими же позитивными, скоростными и добрыми.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
4: Работа, работа, работа, работа, работа, работа.
5: Из Фростикс.

Новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. «Настроение есть». Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Чикен ФМ.
3: Качает день и ночь.
4: Чикен ФМ.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Лига роста открывает двери, и да, это тот случай, когда стоит зайти. С 1 мая по 1 июня подавайте заявку на портале Академии и попадайте в игру, где прокачка скиллов идет быстрее, чем утренний кофе заказывается. Будет интересно, местами сложно, но точно не будет скучно. Все подробности ищи в каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и в Макси. Там уже кипит движ.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Забота о гостях.
1: Я Шиповалова Елена Александровна, менеджер смены, город Краснодар, Ростик, Смачуги. Окей. Наша задача для гостей – это создавать уют, это раз, а качество продукта – это два, и, конечно, это три, это получается, чтобы было положительные эмоции. Улыбка, спрашивать, как дела, и, конечно, сказать, что не хотите еще, мы вас будем ждать.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростик» с Мега Новосибирск. И внутренний эфир пожеланий для тех, кто сегодня делает наши рестораны живым, собранным и по-настоящему рабочим местом. Менеджерам смены сегодня достается главная роль – дирижер процессов. Пусть день будет у вас без лишних сюрпризов в стиле «А давайте срочно все поменяем», зато с четким ритмом, когда все идет по плану, а план сам себя уважает. Пусть экран заказов не устраивает драму, сотрудники вовремя оказываются там, где нужно, они вечно пропадают попить, а единственные экстренные ситуации будут из разряда «что-то слишком хорошо пошло», даже подозрительно спокойно. И пусть к концу смены остается не усталость, а легкое чувство. Да, мы это уверенно сделали. Ребятам на раздаче отдельный респект и пожелания спокойной уверенности. Пусть гости сегодня будут в настроении. Мне тоже, что и у другого гостя, но без острого. А очередь двигается так, будто она заранее договорилась не создавать проблем. Пусть терминал не зависает в самые философские моменты, а фраза «третий соус подарок» звучит чаще как магия увеличения хорошего настроения, а не как технический вопрос. И пусть каждый чек будет не просто транзакцией, а маленькой победой над хаосом. Кухни, уважение и пожелание идеального баланса между скоростью и качеством. Пусть жаровня живет своей лучшей жизнью, а булочки не спорят с вашими перчатками, а сборка идет так слаженно, будто все это репетировали заранее. Хотя мы все знаем правду. И пусть легендарная фраза «Где мой шеф-сэндвич? Я же его отдавала» сегодня звучит как редкое явление из учебников по теории обслуживания, а не как постоянный саундтрек смены. И, конечно, всем вместе я желаю легкости. Пусть любые пиковые часы превращаются в просто занятый, но управляемый режим. Пусть локальные шутки рождаются сами собой между заказами, а командная фраза «Держим темп» звучит не как давление, а как поддержка. В эфире была Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И я желаю вам хорошей смены, ровного потока и ощущения, что все сложное сегодня почему-то получилось проще, чем обычно.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс». Просыпайся!

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Явростикс. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь, чтобы в эфире заиграл именно твой трек? Это проще, чем кажется. Есть рубрика «Заказ принят». Как раз для этого она и существует. Заходи в телеграм-канал Евростикс, открывай закреп и записывай голосовое сообщение, кому привет и какую песню ставим. Далее включай Chicken FM и жди свой трек на нашей корпоративной волне. Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Шиповал Елена Александровна, менеджер смены, город Краснодар, Ростик, Смачуги. Окей. Командная работа у нас, так сказать, может, 80%, потому что, есть какие-то нюансы, но мы над этим работаем. Это раз. Во-вторых, просто обычно, когда, допустим, если новенькие ребята, они еще не адаптировались полностью. То есть мы, конечно, внедряем их, коммуникацию им даем. И после, конечно, там, рабочего дня где-то встречаемся, где-то сидим, обговариваем даже на своих языках, что как лучше, что надо сделать, чтобы было лучше.
0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. Сегодня нас ждет жаркий фронт со стороны фритюра. Температура стабильна, плюс 170 к загрузке. С легким ощущением, что успеем все. В утренние часы, возможно, легкая туманность менеджера в глазах до первой партии кофе. Но уже в середине смены видимость просто отличная. Видим заказы наперед и двигаемся четко по курсу. Собрали, выдали, улыбнулись и подарили купон, оставаясь с нами. Днем ожидается плотный поток осадков из заказов, местами переходящий в ливень из баскетов и бургеров. На первой линии повышенное давление, но держим стабильный климат, поддерживаем друг друга, подхватываем станции и не даем очередям образовывать заторы. Замечена высокая скорость перемещения сотрудников. Синоптики подтверждают, это не ветер. Это наш менеджер смены уже на другой станции помогает. Возможны вспышки юмора у кассы и на сборке. Кратковременный, но крайне полезный для общего настроения. К вечеру прогнозируется пик транзакций и рост товарооборота до уровня. Мы это сделали. Усталость может слегка накапливаться, поэтому рекомендуются короткие перекусы энергии и взаимная поддержка. Летний сезон официально объявляется периодом высокой активности. Больше гостей, больше заказов, больше поводов гордиться своей командой. Держим темп, сохраняем позитив и помним, в любой погоде главное работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люс Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Команда Вростикс — это когда «я» быстро превращается в «мы». Подменили, подсказали, поддержали, и вот уже сложная смена проходит легче. Здесь каждый важен, и каждый усиливает другого. Это и есть синергия, когда вместе быстрее, спокойнее, а результат круче. А еще, когда можно пошутить в самые напряженные моменты, и станет легче. Не забывай признавать коллег, благодарить их. Отправляй приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через сайт chicken.fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Шиповал Елена Александровна, менеджер смены, город Краснодар, Ростик, Смачуги. Окей. Я работаю уже 8 лет, потому что привыкла, мне нравится то, что здесь команда, то, что она, получается, поддерживаем друг друга, да, помогаем друг другу, вот. Что, можно так это скажу, что мне, например, допустим, за 30, да, но я себя чувствую как 20-летие. То есть мне нравится такой команде, что позитив, движение.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Наш коллектив и руководство ресторана выражают особую благодарность за скорость, выдержку и чистоту на станциях, а именно сотрудникам Чернышову Владимиру, Нестерову Александру, Луневой Елене, Скирпичниковой Кире и Фараховой Диле, а также Кирилмухаметовой Дине. Вы наша скорость, вы наш позитив, вы просто лучшие. Оставайтесь всегда такими же позитивными, скоростными и добрыми.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
4: Качает день и ночь.
0: Chicken FM.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я бросик на полную.
2: Amazing sound. Chicken FM всегда в движении.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: мой наставник.
1: Я Шаповалова Елена Александровна, менеджер смены, город Краснодар, Ростик, Смачуги. Окей. Мне очень сильно помогал это директор ресторана 1 мая Дима Ремезов. Он меня растил, он меня выучил и во многом помогает. То, что если что, я могу обратиться, мне может помочь, дать помощь, обратную связь.
0: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Good
2: vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс.
1: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
2: Момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.
3: «Ростикс» Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск, и внутренний эфир пожеланий для тех, кто сегодня делает наши рестораны живым, собранным и по-настоящему рабочим местом. Менеджерам смены сегодня достается главная роль – дирижер процессов. Пусть день будет у вас без лишних сюрпризов в стиле «А давайте срочно все поменяем», зато с четким ритмом, когда все идет по плану, а план сам себя уважает. Пусть экран заказов не устраивает драму, сотрудники вовремя оказываются там, где нужно, они вечно пропадают попить, а единственные экстренные ситуации будут из разряда «что-то слишком хорошо пошло», даже подозрительно спокойно. И пусть к концу смены остается не усталость, а легкое чувство. Да, мы это уверенно сделали. Ребятам на раздаче отдельный респект и пожелания спокойной уверенности. Пусть гости сегодня будут в настроении. Мне тоже, что и у другого гостя, но без острова. А очередь двигается так, будто она заранее договорилась не создавать проблем. Пусть терминал не зависает в самые философские моменты, а фраза «третий соус подарок» звучит чаще как магия увеличения хорошего настроения, а не как технический вопрос. И пусть каждый чек будет не просто транзакцией, а маленькой победой над хаосом. Кухни, уважение и пожелание идеального баланса между скоростью и качеством. Пусть жаровня живет своей лучшей жизнью, а булочки не спорят с вашими перчатками, а сборка идет так сложно, будто все это репетировали заранее. Хотя мы все знаем правду. И пусть легендарная фраза «Где мой шеф-сэндвич? Я же его отдавала» сегодня звучит как редкое явление из учебников по теории обслуживания, а не как постоянный саундтрек смены. И, конечно, всем вместе я желаю легкости. Пусть любые пиковые часы превращаются в просто занятый, но управляемый режим. Пусть локальные шутки рождаются сами собой между заказами, а командная фраза «Держим темп» звучит не как давление, а как поддержка. В эфире была Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И я желаю вам хорошей смены, ровного потока и ощущения, что все сложное сегодня почему-то получилось проще, чем обычно.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: команда. Инновационность.
1: Украина Валентина, директор ресторана. Ресторан «Подольск, Москва». У нас у единственных, наверное, на территории. Это не то, что нами придумано, но я хочу сказать, этот инструмент работает для сплочения команды. У нас есть тоже доска с моментами ресторана. Вот за все, сколько я здесь, лет 5. У нас очень много фотографий. Мы ходим на совместные праздники, поздравляем друг друга, делаем доски. Ребят, это очень вдохновляет. Это правда очень круто. Идея была, мы просто ей воспользовались.
2: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Rostik's Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Ростикс Dance Club. Настоящий слэйва.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. Сегодня нас ждет жаркий фронт со стороны фритюра. Температура стабильна, плюс 170 к загрузке. С легким ощущением, что успеем все. В утренние часы, возможно, легкая туманность менеджера в глазах до первой партии кофе. Но уже в середине смены видимость просто отличная. Видим заказы наперед и двигаемся четко по курсу. Собрали, выдали, улыбнулись и подарили купон, оставаясь с нами. Днем ожидается плотный поток осадков из заказов, местами переходящий в ливень из баскетов и бургеров. На первой линии повышенное давление, но держим стабильный климат, поддерживаем друг друга, подхватываем станции и не даем очередям образовывать заторы. Замечена высокая скорость перемещения сотрудников. Синоптики подтверждают, это не ветер, это наш менеджер смены уже на другой станции помогает. Возможны вспышки юмора у кассы и на сборке. Кратковременные, но крайне полезные. Для общего настроения. К вечеру прогнозируется пик транзакций и рост товарооборота до уровня. Мы это сделали. Усталость может слегка накапливаться, поэтому рекомендуются короткие перекусы энергии и взаимная поддержка. Летний сезон официально объявляется периодом высокой активности. Больше гостей, больше заказов, больше поводов гордиться своей командой. Держим темп, сохраняем позитив и помним, в любой погоде главное работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люс Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.

0: It must be illegal.
1: Наша суперкоманда. Командная работа.
2: Стэн Татьяна, исполнительный директор, ресторан «Муковская». У меня сейчас новый коллектив, буквально вот месяц назад мы его сформировали. Хочу как бы их ввести, да, в эту культуру. Ходить куда-то, вот просвещаться, в игры какие-то настольные играть. Ну вот планируем на этой неделе, в конце недели собраться, поиграть в какую-то настольную игру.
1: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
3: Good vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростикс». Здесь Виолетта. «Ростикс Тайга», город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня «BLXXD Honeywood» Бэйлэста. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Наш коллектив и руководство ресторана выражают особую благодарность за скорость, выдержку и чистоту на станциях, а именно сотрудникам Чернышову Владимиру, Нестерову Александру, Луневой Елене с Кирпичниковой Керри и Фараховой Диле, а также Кирмухаметовой Дине. Вы наша скорость, вы наш позитив, вы просто лучшие. Оставайтесь всегда такими же позитивными, скоростными и добрыми.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: that keep control when this music starts to flow. Come on, honey, come into the comfort zone. Feels good when we mix it up.
1: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
2: Звучит точно!
3: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
4: Welcome to the Ростикс Dance Club.
3: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Стэн Татьяна, исполнительный директор, ресторан «Луковская». Когда пришла, для меня это было все прям новое, неизвестное. Пока училась, было, конечно, тяжело. Но после того, как я побывала первый раз на РЖМ-конференции, увидела масштаб и вообще вот все вот это, я сказала себе, что в следующем году я должна быть на этой сцене, неважно, какое место я займу, но я должна быть там.
0: Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие врасти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Good vibes only.
4: Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Настоящий слэй-вайб.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. И внутренний эфир пожеланий для тех, кто сегодня делает наши рестораны живым, собранным и по-настоящему рабочим местом. Менеджерам смены сегодня достается главная роль – дирижер процессов. Пусть день будет у вас без лишних сюрпризов в стиле «А давайте срочно все поменяем», зато с четким ритмом, когда все идет по плану, а план сам себя уважает. Пусть экран заказов не устраивает драму, сотрудники вовремя оказываются там, где нужно, они вечно пропадают попить, а единственные экстренные ситуации будут из разряда «что-то слишком хорошо пошло», даже подозрительно спокойно. И пусть к концу смены остается не усталость, а легкое чувство. Да, мы это уверенно сделали. Ребятам на раздаче отдельный респект и пожелания спокойной уверенности. Пусть гости сегодня будут в настроении. Мне тоже, что и у другого гостя, но без острова. А очередь двигается так, будто она заранее договорилась не создавать проблем. Пусть терминал не зависает в самые философские моменты, а фраза «третий соус подарок» звучит чаще как магия увеличения хорошего настроения, а не как технический вопрос. И пусть каждый чек будет не просто транзакцией, а маленькой победой над хаосом. Кухни, уважение и пожелание идеального баланса между скоростью и качеством. Пусть жаровня живет своей лучшей жизнью, а булочки не спорят с вашими перчатками, а сборка идет так сложно, будто все это репетировали заранее. Хотя мы все знаем правду. И пусть легендарная фраза «Где мой шеф-сэндвич? Я же его отдавала» сегодня звучит как редкое явление из учебников по теории обслуживания, а не как постоянный саундтрек смены. И, конечно, всем вместе я желаю легкости. Пусть любые пиковые часы превращаются в просто занятый, но управляемый режим. Пусть локальные шутки рождаются сами собой между заказами, а командная фраза «Держим темп» звучит не как давление, а как поддержка. В эфире была Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И я желаю вам хорошей смены, ровного потока и ощущения, что все сложное сегодня почему-то получилось проще, чем обычно.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Хрустим

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно!
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Большое сердце – это не про громкие слова. Это когда помог без просьбы, поддержал без пафоса и просто оказался рядом.

рядом в нужный момент. В Ростикс такие вещи замечают, потому что эмпатия и доверие – это то, что делает команду сильной. И да, иногда одно – держись, ты справишься – работает лучше любого кофе. Если рядом с вами есть такой человек, скажи ему спасибо. Сделай это через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm или через портал chicken.fm. Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Турсуналаева Махабат, заместитель директора Ростексияр. Цели улучшить обслуживание. В последнее время, вот в первую очередь, сейчас выйти на лучшее обслуживание.
0: Ростекс. Всегда заботимся о наших гостях.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange в городе Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит ресторану «Ростик Стролейне» от Маржоны. Передаю привет коллегам. Хочу поздравить с днем рождения женщину на лепешках. Малахат, ты лучшая. От имени Маржоны, Кати, Ани и Анзат.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверок, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Добрый день! Так начинается следующее послание в эфире Чикен FM. Хочу поздравить с днем рождения любимую команду «Ростикс», команда «Ноябрьск Драйв». Вы – команда мечты. С вами не страшно.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Чикен», нижнее подчеркивание «FM». Электронная почта «Радио собачка чикен.FM».

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Radio Chicken.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

В которых ты точно узнаешь кого-то или себя. Канал есть и в Телеграм, и в Максе. Выбирай площадку и подключайся. Не забудь позвать коллег, пусть тоже будут в теме. Ссылки ищи на сайте chicken.fm. Chicken

0: команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Турсуналаева Махабат, заместитель директора. Ростик Сиярск. Пожилых людей приходят, вот обычно у нас весной, летом. Мы их покормим, угощаем.
2: Чикен FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины. Ростикс трамплин в Москве. Мадина передает привет директору Максиму Шувалову, моему лучшему директору, и сказать, что ты лучший в своем деле и прекрасный наставник. Ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Александр Мазур. Хочу поздравить свою любимую команду с днем рождения, Ростикс. Команда «Ноябрьск Драйв». Вы команда мечты. Вы самые лучшие. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если ты вдруг ждал знак, чтобы выйти на новый уровень, вот он, Лига Роста принимает заявки на портале Академия до 1 июня.

Впереди конкурсы, новые люди, шанс доказать себе, что ты можешь больше. Да, иногда будет непросто, но без этого не бывает побед. Все новости в канале «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Короче, держись ближе к информации.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Худовина Анастасия, я заместитель директора ресторана «Ростик Свест Молл» в Краснодаре. У нас есть постоянные гости, так как мы находимся в торговом центре, и работники часто к нам приходят на обеды, на ланчи, утром особенно видно знакомых людей, и мы заранее подготавливаем, ну, к примеру, если это утром, там, пирожки ставим, зная, что гость закажет и захочет поесть свеженькое, также... Всегда ребята лояльны, собирают заказ заранее, зная, что закажет гость. И то есть после оплаты сразу же вручаем заказ.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения «Рост 2.0». Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Chicken FM. Радио большой команды.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Не знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тип.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

0: Точно.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Нет.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Если давно хотел задать вопрос руководству, но не знал как, у нас есть решение. Подкаст «Сочный разговор» в Ростикс. Это когда лидеры команды отвечают на вопросы сотрудников напрямую. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и другие. Включай, слушай в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на сайте chicken.fm в разделах «Видео» и «Подкасты».